Madu, в ситуацию я шел с баронет, на нем боялся «Don't break my heart», из-за того, что я не могу напиться, мак мотает у нас, еще на 11:35 ночи. Ari nebano ninza kufuna mpaka na kufa kwangu nyimbi mwe vizili watu ya Chelsea Baronet. Mwana ntiende kume kubeira. Mwana semadu ya 20 fingers na kashigumushanga. Melbourne Trap.